Ручки да вмещи, во сном гордо житье, вспоминаю тебе из земли под ноша, як об такове збудзанье о свете, гос мой и хана.